0: Идучий позив. Алло, алло.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Горна, ой, овде Катица с Подгорья.
0: Изловите.
1: Желала би овога за супруга и за кума, овој Зорка моторка.
0: О, може, буде.
1: Може, хвала.
0: Хвала вам. До слушања. Бог-бог. Добавим.